0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Hi zusammen, hier ist Álvaro Soler und das ist meine neue Single auf Radio Osnabrück.